0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
2: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Каяна.
15: Етевшия Радио Садбури, Тюркия Схма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
15: Эдо Ифонитис Тюркия.
0: Олди радиоглас.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарреди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efir de Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ov de radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
1: Double play to close the English broadcast. First, Bahavit, hayırlı olsun. Then we've got Elif Buse Doğan and the song is Aşk.